па како иду послови. Ма иду прогунджок у вражјег врага, на то он плану напрасно одмери ме.